0: Ты что, больше эти тюшисти, то ли он жалобил?
1: Simple.
0: Simple, I love her black of elk me.